0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал выставленную в Европейском парламенте карикатурную статую президента США Дональда Трампа. Он расценивает это как признак упадка Европейского Союза и призвал убрать скульптуру. Фицо заявил, что далеко не во всем согласен с политикой президента США, однако подчеркнул необходимость диалога и взаимного уважения между партнерами. Он также публично задался вопросом, согласилось бы руководство Европарламента на демонстрацию карикатуры высмеивающих президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца. Поскольку ответ на этот вопрос совершенно очевиден, я ожидаю, что председатель Европарламента немедленно уберет оскорбительное изображение президента США из помещения Европарламента, добавил Фицо. Министр экономики Денис Асакова провела переговоры с официальными лицами США о путях увеличения поставок американского СПГ в Европу, а также об альтернативных поставках нефти. В встречах также приняли участие представители компаний СПП и Словнафт. В Белом доме представители Словакии встретились с Джаредом Эйдженом, советником президента Трампа и исполнительным директором Совета по энергетическому доминированию, а затем провели встречу с заместителем министра Фрэнсисом Бруком в Министерстве финансов США. Словацкий

0: визитом министра здравоохранения Исландии Альмы Миллер, которую в четверг в Турчанской теплице приветствовал словацкий министр Камил Шашко. Спустя 8 месяцев после подписания в феврале текущего года меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения и медицинской науки, министры подвели предварительные итоги сотрудничества. Наибольший прогресс был достигнут в области охраны психического здоровья, научных исследований и медицинского образования. Одной из ключевых тем также стало развитие санаторно-курортного сектора, уточнили в Министерстве здравоохранения. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» стремится привлечь в Словакию больше туристов из Азербайджана. В Баку она представила Словакию как привлекательное европейское направление и организовала встречи словацких поставщиков туристических услуг с местными туроператорами. С 28 октября страны свяжут новый прямой авиарейс между Братиславой и Баку. Заболоченные леса и торфяники помогают сдерживать глобальное потепление, накапливая в почве огромные запасы углерода. Однако при пересыхании накопленный углерод может высвобождаться в атмосферу в виде углекислого газа, тем самым усиливая потепление. Ученые из Института лесной экологии Словацкой академии наук изучают факторы, влияющие на эти процессы, и ищут способы управления заболоченными лесами, которые позволили бы им сохранять способность удерживать как воду, так и углерод. Исследования не ограничиваются лишь углекислым газом. Важную роль играет и метан. При равном объеме газа в одинаковом временном интервале он оказывает значительно более сильное влияние на потепление. Он оказывает значительно более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ.
1: Тема дня.
2: Любомир Фелдек, один из самых значимых словацких поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, сегодня 9 октября отмечает свое 90-летие. Свои первые стихотворения он опубликовал в школьном журнале, еще учась в средней школе. Его творчество вдохновлено чешским поэтизмом, в частности поэзией Витеслава Незвала. В основе его поэзии лежит особая чуткость к окружающему миру. Для нее характерны повышенная эмоциональность, предметность, яркая образность, богатство воображения и камерность. Помимо собственного творчества, он также переводил произведения современной мировой поэзии, в частности, стихи Александра Блока, Владимира Маяковского и Гийома Аполлинера, а также классические драматические произведения Софокла и Уильяма Шекспира. Кроме того, он переводил сочинения таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич Пушкин и многих других. Его поэзия, опирающаяся на игровую фантазию, ассоциативность и чувственно насыщенную образность, играет важную роль в формировании эстетического канона современной словацкой литературы для детей и юношества. Прежде всего, в таких жанрах, как поэзия, авторская сказка и пьесы для кукольного театра. В субботу 10 октября 2026 года в зале драмы нового здания Словацкого национального театра состоится торжественный вечер, посвященный Любомиру Фелдеку. Мероприятие под названием «Фелдек 90» организовано Словацким национальным театром совместно с компанией «La Plata Production» в знак признания творческого наследия писателя и его неоценимого вклада в чешско-словацкую литературу. Ведущим программы выступит литературный обозреватель и модератор Дадо Нать. Он будет сопровождать разнообразные творческие номера комментариями и интересными фактами из жизни и деятельности прославленного юбиляра. Гала-вечер объединит различные виды искусства. Актеры будут читать стихи Фелдека и отрывки из его драматических произведений. Также в программу войдут личные воспоминания о совместной работе с автором. Легендарный словацкий актер Франтишек Ковар представит драматическую часть вечера. Он исполнит фрагмент одной из пьес Фелдека. Таким образом, программа задумана не просто как памятное мероприятие, а как живая встреча с текстами, песнями и драматическими произведениями, сформировавшими творческий почерк Фелдека на протяжении десятилетий. Особое место в программе отведено Катке Фелдековой, актрисе и певице, дочери юбиляра. Именно для нее Любомир Фелдек написал тексты многих известных песен. Таким образом, в этот юбилейный вечер ее прекрасный голос соединит поэтические строки Фелдека с музыкой. Стоит отметить, что этой весной вышел новый перевод стихов Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла» на словацкий язык, выполненный Фелдеком. По мнению литературоведов, в этих произведениях французский поэт вышел за рамки эстетических канонов.

0: фильмов романтизма XIX века, представив саркастический, а порой и жестокий взгляд на человека и общество, и тем самым став одним из основоположников модернизма. Любомир Фелдек добавил: «Любовь всегда несет в себе не только радость, но и чувство меланхолии».
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции разрешите ознакомить вас, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор из 51-й агропродовольственной выставки «Агрокомплекс». После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе, и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – профессором Павлом Финдурой, видным словацким ученым и представителем руководства Словацкого аграрного университета, и Балинтом Пеном, словацким фермером и предпринимателем. В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу 24 октября избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также в руководящие органы самоуправляемых регионов. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор с Мартином Гайдушем, директором Департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Ну а затем винодел Франчишек Горка расскажет о том, как на солнечных холмах вокруг города Глоговец рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания! Друзья, в предыдущих выпусках нашей программы мы представили вам эксклюзивное интервью с 51-й международной сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс». Сначала вы услышали мнение ключевых представителей сферы сельского хозяйства из Организации экономического сотрудничества и развития OECD Марианы Ансен и Кристины Ружиковой. В следующем выпуске мы побеседовали с Петром Стано, главой представительства Европейской комиссии в Словакии.
2: После оживленной дискуссии на стенде представительства Европейской комиссии, посвященной современным методам адаптации сельского хозяйства к значительным изменениям климата, в частности к засухе и их ощутимому влиянию на Словакию, мы побеседовали с двумя участниками обсуждения – Павлом Финдурой и Балинтом Пемом. Профессор Павел Финдура – видный словацкий ученый, исследователь и представитель руководства Словацкого аграрного университета, рассказал об основных положениях своего доклада, касающегося эффективных методов борьбы с засухой в аграрном секторе.
1: Главное – не допускать пересыхания почвы. Однако я полагаю, что для большинства сельхозпроизводителей решающим фактором станет то, что обсуждалось сегодня во время лекции – экономический аспект. Ведь существует огромная разница между затратами, скажем, 700-800 евро на выращивание пшеницы, и расходами в 1400 евро. В конечном счете необходимо оценивать экономический результат, а именно себестоимость производства продукции. Некоторые фермеры, располагающие соответствующей техникой, могут, например, выполнять вспашку за один проход.
2: С точки зрения обывателя понятно, что для этого требуется соответствующая техника. Однако верно ли также утверждение, что глубокая вспашка, практиковавшаяся в прошлом, в наши дни больше не применяется?
1: Впрочем, я бы не стал обобщать, поскольку всегда существовали сторонники как традиционных методов вспашки, так и технологий беспахотной обработки почвы. Я убежден, что необходимо всегда адаптироваться к конкретным условиям с учетом местной специфики. Ведь прежнее зонирование сельскохозяйственных угодий, установленное еще во времена Чехословакии, сегодня уже не актуально. Если оглянуться назад, то раньше самые плодородные почвы находились в южной части нашей территории, а сегодня мы говорим о засушливых аридных районах. Напротив, более плодородные почвы теперь встречаются в окрестностях Нитры и далее к северу в сторону города Приевидза. Так что, по крайней мере, в этом отношении мы видим, что климат действительно меняется.
3: А праве за то би сом приступовал, би сом поведал локальне к тому...
1: Именно поэтому при выборе технологий землепользования я бы рекомендовал применять локальный подход, учитывая разнообразие доступных методов. Хотя в ходе сегодняшней лекции мы с коллегами уделили основное внимание технологии no-till, беспахотному земледелию. Следует также рассмотреть и другие другие варианты, например, стриптил, то есть полосную обработку почвы. При таком методе интенсивной глубокой обработке подвергается лишь узкая полоса земли, тогда как соседний участок остается нетронутым. Чередуя эти способы, мы стремимся использовать преимущества обоих подходов. Таким образом, это еще один эффективный вариант, который мы можем взять на вооружение.
2: Означает ли это, что современная техника, специально разработанная для сокращения числа проходов при обработке почвы и выполнения всех операций, по сути, за один проход?
3: Ну, určite áno, pretože zoberme si klasický prípad.
1: Разумеется, давайте возьмем классический пример. Сейчас в Словакии как раз идет сев рапса.

0: Пока немногие фермеры в них вкладываются, а те, кто это делает, это преимущественно производители специализированных культур. Особенно это касается плодоовощной продукции. Без полива в процессе выращивания просто невозможно получить качественный урожай. Добиться высокого качества фруктов или овощей без орошения не удастся.
1: Вы встали на путь внедрения агролесоводческих систем и подходов. Давайте обсудим, что именно это подразумевает и какую пользу приносит вашей сельскохозяйственной деятельности.
0: Да, агролесоводственные системы – это один из вариантов, или, если угодно, одна из составляющих решения, которые могут нам помочь. Впрочем, я бы сказал, что на данный момент мы, по сути, лишь испытываем такую систему, чтобы понять, принесет ли она пользу в будущем, в частности, в борьбе с ветровой и водной эрозией. Мое хозяйство расположено у Дуная, на практически равнинной местности, поэтому использование тени от деревьев для нас весьма актуально. Мы организовали агролесоводственную систему так, чтобы через 5 лет между рядами деревьев образовались затененные полосы земли, пригодные для возделывания. Это означает, что у нас есть 14-метровые полосы, засаженные деревьями, в частности местными видами дуба и лещины, которые хорошо нам подходят и встречаются в дикой природе. На участках между этими рядами деревьев мы регулярно проводим обработку почвы и высеиваем органические культуры. Например, выращиваем органическую сою, а недавно здесь росли чечевица и до этого мак. По мере роста деревьев мы, возможно, начнем высевать там даже кукурузу, особенно учитывая, что в этом году нам приходилось поливать даже 3-летние саженцы целых 8 раз.
1: Хотя вы только начинаете применять этот подход, можете ли вы уже количественно подтвердить, что он действительно работает и удерживает, скажем так, влагу именно там, где она нам нужна?
0: Учитывая, что эта агролесоводческая система занимает 30 гектаров, при том, что общая кадастровая площадь Паттинса превышает 800 гектаров, она, безусловно, пока представляет собой лишь каплю в море и, разумеется, не может влиять на климат в глобальном масштабе. Она способна формировать лишь локальный микроклимат на конкретном участке. Поэтому для нас проект служит прежде всего пилотной инициативой. Если он окажется успешным и экономически выгодным в будущем, ведь после того, как деревья подрастут, в систему можно будет интегрировать органическое животноводство, то такой подход станет весьма перспективным. Это перекликается с практикой наших предков, которые совмещали лесное хозяйство с земледелием, выпасая скот на лесных участках. Этот метод ведения сельского хозяйства, применяемый в полузасушливых регионах, например, в испанской Андалусии, используется и по сей день. Подобные системы существуют и во Франции. Мы пытаемся адаптировать эти или схожие практики к условиям Словакии. Мы рассчитываем, что на участках, где деревья создают тень, удастся добиться более стабильной урожайности, особенно ценных культур, а со временем включить в систему и выращивание овощей. В дальнейшем можно будет добавить и животноводство. Таковы разнообразные варианты, которые агролесоводственные системы предлагают на перспективу, принося пользу и другим фермерам. Потенциальные возможности применения и разнообразие решений здесь поистине огромны.
1: Учитывая, что агролесоводство является одним из ключевых трендов в европейском сельском хозяйстве, в какой мере это требует от вас дополнительного обучения и как вы в этом плане взаимодействуете с самими лесоводами?
0: Да, это крайне важно. Когда речь идет о вмешательстве в природную среду, особенно долгосрочном, учитывая, что эти деревья живут более 100 лет, в первую очередь дубы, хотя для лещины этот срок, пожалуй, меньше, мы, разумеется, не можем действовать опрометчиво. Именно поэтому мы сотрудничаем с национальным лесным центром здесь, в Словакии. У меня также есть консультанты из университетов, в том числе из Венгрии, поскольку мы высаживали там саженцы, инокулированные трюфелем. Информацию мы получали преимущественно из одного из университетов Венгрии. Мы также используем международные источники, например, программу Erasmus, в рамках которой прошли недельную стажировку в Андалусии, и задействуем доступные нам разнообразные информационные платформы. Разумеется, мы также стремимся адаптировать собранные сведения к конкретным условиям и природной среде Словакии. Эта дискуссия также напомнила о важном моменте, который мы обсуждали лично с госпожой Марион Янсен, главой директората Организации экономического сотрудничества и развития OECD по торговле и сельскому хозяйству. Речь шла о необходимости обучать фермеров управлению рисками, находящимися в сфере их контроля, обеспечивать наличие эффективной инфраструктуры и создавать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и внедрения инноваций. Отрадно видеть, что такие условия созданы в историческом городе Нитра. Мы с нетерпением ждем проведения в следующем году сельскохозяйственной выставки «Агрокомплекс», которая, как и в этом году, соберет множество экспертов и станет площадкой для интересных дискуссий.

0: Радио Словакия International.
1: В конце этого месяца в Словакии пройдут совмещенные муниципальные и региональные выборы. В субботу, 24 октября, избиратели будут выбирать представителей в органы местного самоуправления, городов и муниципалитетов, а также руководящие органы самоуправляемых регионов. В этой серии из трех материалов мы расскажем о предстоящих выборах, чем местные и региональные выборы отличаются от парламентских. Бранислав Герман из редакции Международного радио Словакии побеседовал с Мартином Гайдышем, директором департамента выборов, референдумов и политических партий Министерства внутренних дел. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор этого интервью.
2: Принципиальное различие между парламентскими выборами и выборами в органы местного самоуправления заключается в том, что на парламентских выборах избиратели делают выбор из закрытых партийных списков, где порядок кандидатов определяют сами политические партии. На выборах в органы местного самоуправления избиратели могут выбирать кандидатов из единого списка, включающего всех претендентов, независимо от их партийной принадлежности. Важно также отметить, что в местных выборах могут участвовать независимые кандидаты, тогда как баллотироваться в Национальный совет, если лично явиться на свой избирательный участок в день выборов.
1: Каким требованиям должны были соответствовать кандидаты в депутаты региональных собраний и кандидаты на посты региональных губернаторов, и какие условия закон устанавливает для муниципальных депутатов и мэров?
2: Что касается депутатов советов самоуправляемых регионов или муниципальных советов, то на момент подачи документов для выдвижения кандидатуры им должно было исполниться 18 лет. Это обязательное требование. Разумеется, также необходимо постоянное проживание в том муниципалитете или регионе, где они баллотируются, и полная дееспособность. К мэрам и председателям советов самоуправляемых регионов предъявляется дополнительное требование. Они должны быть не моложе 25 лет.
1: Во второй части нашей серии материалов, посвященных выборам, мы на следующей неделе обсудим избирательную систему на выборах в органы местного самоуправления, а также ход избирательной кампании и период предвыборного моратория.
0: Радио Словакия International.

0: Вокруг городов у подножия Малых Карпат Модрая Пизинка считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиш Егорка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Егорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.

0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
1: Lohovecký vinohradnický rajón, ktorý bol, my sme ako malokarpatská vinohradnická oblasť.
2: Lohovecký vinodelčeský rajón, podobno našemu vinodelčeskému regiónu Malé Karpaty, niekada bol samostatnou vinodelčeskou zónou. V okresnosti Lohovca насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями в Лововце. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной юго-западной Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.